топочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не

пшеницу, и в Сазаре нельзя за флажки. И вот охота на волков идет охота, на серых хищников, матерых хищников. Кричат загонщики и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг? Дай ответ. Мы затравлено мчимся на выстрел.